0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Наши песни.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго

0: а западный и западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
1: Наши песни.
2: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375 29 608 45 45.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.

0: торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Почти уничтожены в годы Первой мировой войны, лишившиеся практически всех промышленных предприятий, культурных учреждений и половины жилищного фонда во время Великой Отечественной, Брест возродился и отстроился. Тогда Институт Белгоспроект подготовил генплан обновления и реконструкции города. В соответствии с ним областной центр развивался в восточном, северном и южном направлении. Новые микрорайоны, дороги, улицы. Брест рос и развивался, становясь уютнее и красивее. Постепенно площади города увеличивались за счет включения в его территорию ближайших деревень и поселков. Сейчас мало кто помнит, что на левом берегу Муховца, напротив речного порта Брест, был городской поселок Сое. Во время паводка в ноябре 1974 года вода доходила до окон домов. В дальнейшем жителей выселили, а жилье снесли. Первыми в начале прошлого века в черте города оказались Граевская и Киевская слободки. Ныне Граевка и Киевка. Рабочая Граевская слободка возникла в 1870 году. В связи со строительством железной дороги Брест-Белосток-Граево. В поселении тогда жили рабочие, которые обслуживали железнодорожные пути. Со временем пешеходный мост связал поселок с городом, и в 1929 году Граевка стала частью Бреста. В 1958 году географическую карту Бреста пополнили деревни Адамково, Березовка, Ковалево и поселок Южный. Долгое время Адамково было небольшим поместьем, в котором проживало около 60 человек. При Польше здесь функционировал военный аэродром. А вот про Березовку исторических сведений немного. До 1950 года Березовка была самостоятельным населенным пунктом, но также вошла в состав Бреста в ходе расширения городской территории. Современный район Ковалева в Бресте обладает развитой социальной инфраструктурой. Сегодня здесь есть все необходимое для комфортной жизни. Для активного отдыха и спорта в районе предусмотрены спортивные площадки и, конечно, знаменитый грибной канал. А ведь название Ковалева возникло от ремесленной деятельности, которая была очень популярной в те времена. Коваль, то есть кузнец, занимался обработкой металла. В начале 20 века землю поместья Ковалева выкупило военное ведомство России для строительства здесь казарм гарнизона Брестской крепости. С 1940 года здесь жили в основном военнослужащие, а в конце 50-х стала интенсивно развиваться инфраструктура. Почти такая же история произошла и с поселком Южный. Были и другие деревни, которые поэтапно входили в состав современного Бреста. Но об этом я расскажу в следующих программах.
0: Брест аудиогид.

0: Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с профессиональным праздником Днем Учителя. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Ваша работа одна из самых сложных и ответственных. И я искренне признателен каждому, для кого она стала делом всей жизни», — говорится в поздравлении. «Именно сегодня, в эпоху цифровой трансформации, ваш труд как никогда ценен. Ни один алгоритм не способен заменить человеческого участия, мудрого совета, душевной теплоты и поддержки, которые, так же, как и знания, очень нужны ученикам». Александр Лукашенко пожелал педагогическим работникам крепкого здоровья, счастья и душевных сил. «Пусть каждый урок находит живой отклик у ваших учеников, а их успехи дарят чувство радости и подтверждают верность выбранной стези», — добавил он. Фестиваль «Дары осени» собрал накануне брещан и гостей города на площадке возле торгового центра «Экватор». Большая осенняя ярмарка объединила более сотни продавцов, ремесленников и сельхозпроизводителей. А привычная торговля овощами превратилась в настоящий праздник урожая с дегустациями, конкурсами, фотозонами и развлечениями для всей семьи. Около 180 торговых точек предложили покупателям широкий ассортимент. Ярмарку посетил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий. «Удовлетворение от выращенного урожая, конечно, есть. Это все достигается благодаря тому, что в нашей стране огромное внимание уделяется именно обеспечению продовольственной безопасности. Задача аграрии – в полной мере обеспечить людей качественной и недорогой продукцией. Ожидаем хороший урожай яблок, неплохой урожай картофеля. Мы сегодня много делаем в сельском хозяйстве для того, чтобы обеспечить высокую технологию производства и возделывания», – сказал он.
0: Новости.
1: Спортивным событиям. Во Дворце водных видов спорта в Бресте определились призеры международного турнира по плаванию на короткой воде «Брестский спринт». Участие в турнире приняли более 600 пловцов из Беларуси и России, которые соревновались на дистанциях 50 и 100 метров в трех возрастных категориях. Мужчины и женщины разыграли по 9 комплектов медалей. Пятикратной победительницей стала одна из лидеров национальной команды Анастасия Шкурдай. Брещанка завоевала золото на 50-метровках, брас, баттерфляем и на спине, а также стала лучшей на 100-метровке на спине и комплексном плавании. У мужчин трижды на верхнюю ступень пьедестала поднимался Владислав Макаревич. По две победы в Бресте одержали Артем Ермак и Антон Кнышев. Сильнейшие белорусские пловцы готовятся к этапам Кубка мира на короткой воде, которые пройдут в Ташкенте и Астане в октябре. И в завершение информация от партнеров. Дарите украшения с любовью из царского золота. Только по 31 октября скидки до 80% на золотые и серебряные украшения. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22.
2: Реклама. Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общественного. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: С 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Руководство Брестской области поздравило педагогов и ветеранов педагогического труда Брещины с профессиональным праздником Днем Учителя. В поздравлении, в частности, говорится: «Учитель – это не просто профессия, это высокое призвание, требующее огромных душевных сил, мудрости, терпения и безграничной любви к детям. Именно от вашей компетентности, гражданской позиции и душевной щедрости во многом зависит будущее нашей страны. Ведь в ваших руках судьба подрастающего поколения». Брестская область по праву гордиться своим сильным педагогическим сообществом. Особые слова признательности мы адресуем ветеранам системы образования. Ваш многолетний труд, преданность делу и заложенные вами традиции являются прочным фундаментом, на котором развивается современная школа Брещины. К другим новостям. В Пинске выбрали обладательницу самой длинной косы. В рамках празднования Дня города состоялся яркий и необычный финал городского конкурса красоты женских волос «Полисяночка краса. Длинная коса». За заветный титул боролись 15 пинских красавиц. Абсолютной победительницей признана медсестра пинского онкодиспансера Ольга Сергеюк. Длина ее роскошных волос составляет рекордные 122 сантиметра. Почетное второе место завоевала работница Полесского драмтеатра Светлана Гладун, а замкнула тройку призеров учащаяся колледжа искусств Варвара Замойская. Пинск отмечает 929 лет со дня основания. Сегодня в 15:30 в стенах кафедрального собора состоится закрытие престижного фестиваля органной музыки. На улице Ленина состоится церемония награждения участников и победителей творческих конкурсов.
0: Новости.
1: Спортивным событиям. Футболисты сборной Беларуси одержали первую победу в матчах Лиги наций УЕФА. В Будапеште в первом номинальном домашнем матче беларусы обыграли аутсайдера группы С1 команду Сан-Марино с результатом 4-0. Все мячи были забиты во втором тайме. Голевой дубль оформил Артем Концевой. По разу отличились Артем Шуманский и Макс Жбонг. В первом туре подопечные Виктора Гончаренко уступили в Тиране албанцам со счетом 0-2. А потом в Хельсинки разошлись миром с финскими футболистами 0-0. На первом этапе участники Лиги наций разделены на 4 дивизиона. В лигах А, Б и С сформировано по 4 квартета, а в Лиге Д две группы по 3 команды в каждой. Групповые этапы завершатся 17 ноября. Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии. По разу ее выигрывали футболисты Франции и Испании. И в завершение информация от партнеров. Только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: По 31 октября в «Золотой мечте» ювелирные изделия с выгодой до 70%. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой».
3: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
4: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 20-22.
2: Реклама.
3: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общения. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
6: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения.

0: Летняя зорка со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Преподаватель – это человек, который соединяет науку и жизнь, превращая знания в опыт и формируя новое поколение специалистов. Для старшего преподавателя кафедры интеллектуальных информационных технологий, заведующего лабораторией промышленной робототехники Брестского государственного технического университета Валерия Касьяника, День учителя – особая дата. С 2009 года Валерий Викторович работает преподавателем, и за 17 лет эта деятельность стала для него настоящим делом жизни. В 2017-м он возглавил лабораторию промышленной робототехники. Сегодня это один из ключевых центров подготовки инженеров-робототехников в Беларуси. Когда предприятия региона обозначили запрос на прикладные разработки, именно он оказался тем, кто смог предложить системный подход и объединить университетскую подготовку с реальными задачами производства. Началось активное сотрудничество с брестскими предприятиями. К моменту выпуска многие студенты имеют опыт внедрения технологий на настоящих производствах. Одним из показательных примеров стал Брестский завод, который сформировал отдел робототехники полностью из выпускников лаборатории. С 6 октября по 15 ноября в Брестском областном краеведческом музее пройдет уникальная выставка «Песня Зубри», посвященная истории спасения хозяина Беловежской пущи. В экспозиции древний череп степного бизона, ошейник радиослежения ученых, раритетные издания и произведения искусства. На открытии 6 октября в 15 часов состоится презентация книги «Если Зубр оказался вдруг» с участием ее соавтора, кандидата биологических наук Николая Черкаса.
0: Новости.
1: В Беларуси психологов и коучей без специального образования может ждать уголовная ответственность. В стране усилили контроль сферы так называемых неформальных консультационных услуг, чтобы защитить граждан от неквалифицированных экспертов и обязать платить налоги всех специалистов, даже работающих в сети. Министерство по налогам и сборам дало определенное разъяснение, которое связано с отдельными вопросами предпринимательской деятельности. Там есть пункт, который определяет консультационные услуги, связанные с самореализацией, реализации и построением собственного дела. Заниматься коучингом могут физические лица, самозанятые, которые будут уплачивать налог на профессиональный доход. Астрологи, нумерологи и тарологи попадут под еще более строгий контроль. Их могут наказать за мошенничество. Цель контролирующих органов – очистить рынок от недобросовестных деятелей и уберечь людей от финансового и психологического ущерба. И в завершение информации от партнеров. В «Золотой мечте» ювелирные украшения с выгодой до 70% только по 31 октября. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5,7, днем 15-17. В Пинске ночью 7,9, днем 17-19. В Бресте ночью 7,9, днем 16-18 тепла.

где-то. Я снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать. Дождись этим летом.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: мечта ретро-геймера, сразу две годовщины компании Porsche, а также подробности о ракете-носителе нового поколения. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Британская Blaze Entertainment выпустила складные портативки в стиле культовых домашних компьютеров Commodore 64 и Spectrum. Оба устройства получили 4,3-дюймовых IPS-дисплея с толстенными рамками и разрешением 840 на 480 пикселей. Работают консоли на неопознанном 4-ядерном процессоре с частотой 1,2 ГГц. Commodore упакованы в похожие корпуса, но отличить их можно по цвету. Commodore 64 достался бежевым пластик, а Spectrum черный. Для подключения клавиатуры, геймпада и других аксессуаров предусмотрен разъем USB Type-A, а заряжается портативка через USB Type-C. Встроенного аккумулятора на 2000 мАч должно хватить всего на 3 часа автономной работы. За мобильное железо с эмулятором просят $130. Предзаказы уже открыты.
0: Точка сборки.
1: Есть ли что-то более ностальгическое, чем легендарные полоски оригинального логотипа Apple? Похоже, Porsche решили, что да. В честь двойного юбилея, 50-летия Apple и 75-летия своего участия в гонках, автоконцерн воскресил одну из самых ярких страниц истории автоспорта. На трек «Laguna Seca» 3 мая вышли два болида Porsche 963 серии, полностью облаченные в ту самую радужную ливрею. Для фанатов это не просто красивый окрас, это мощный реверанс в сторону 1980 года, когда на легендарный Лиман выезжал Porsche 935 с логотипом яблочной компании. Спустя десятилетия бренды решили напомнить нам, что их сотрудничество — это не просто бизнес, а часть культурного кода. Увидеть эти машины в зеле на этапе чемпионата по автогонкам — настоящий подарок для коллекционеров и эстетов.
0: Точка сборки.
1: Новейший ракетоноситель среднего класса с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем успешно стартовала в конце апреля с площадки номер 45 космодрома Байконур. Двухступенчатая ракета работает на топливной паре кислород-керосин и способна забросить до 17 тонн груза на низкую околоземную орбиту, в два раза больше «Союза-2» и почти в полтора раза больше передовой китайской ракеты Long March-12. Двигатели одноразовые и не подлежат повторной эксплуатации, но благодаря увеличенной грузоподъему и облегченной конструкции, стоимость доставки 1 килограмма полезного груза на новом «Союзе» будет обходиться в полтора раза дешевле предшественника. Стартовый комплекс для ракеты построен в рамках российско-казахстанского проекта, но в перспективе Роскосмос сможет переоборудовать ее и для пилотируемых полетов. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.
2: Реклама.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общения. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
9: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко Дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
10: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра. Забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама. Только по 31 октября в «Золотой мечте» ювелирные изделия с выгодой до 70%. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.com.

0: «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый день. Завершилась активная фаза командно-штабного учения ОДКБ. Накануне белорусские военнослужащие оттачивали совместные действия на учениях «Центр» и взаимодействие на одном из российских полигонов. Силы отработали массированный удар по критическим объектам условного противника. Особенности учений – широкое применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов. Действия войск с учетом опыта проведения специальной военной операции. Беларусь, Китай, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан направили свои контингенты для участия. Казахстан и Конго представлены в роли оперативных групп. За финальным этапом маневров наблюдали руководители военных ведомств. Учения крупные, более 47 тысяч человек. Значительное количество техники и летательных аппаратов, в том числе дальние бомбардировщики, российский лазерный комплекс «Заряд», танки «Армата», «Прорыв» и новейший ракетный комплекс. До конца года в новом квартале застройки микрорайона «Северный-2» в Барановичах планируется ввести в эксплуатацию 3 многоквартирных панельных жилых дома. Новый микрорайон на месте бывшей деревни Анисимовичи и ее окрестностей начал развиваться в Барановичах 5 лет назад. Теперь на этом участке возвышается 16 жилых домов. Как сообщил заместитель председателя Барановичского горосполкома Александр Козека, микрорайон продолжает развиваться, и в нынешнем году здесь началась застройка нового квартала, состоящего из 12 жилых многоэтажек. 3 новостройки планируется сдать в этом году. В одной из них уже идут отделочные работы, 2 другие еще на стадии строительства. Также идет строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, обустраиваются пешеходные дорожки и велодорожки, появятся современные игровые комплексы для детей, проведено благоустройство и озеленение.
0: Новости.
1: Продолжаем новостями спорта. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в 1/8 финала турнира ВТА-1000 в Пекине с призовым фондом 9 400 000 долларов, сообщает Белта. В сегодняшнем матче 3-го раунда вторая ракетка планеты неожиданно уступила чешской теннисистке Николе Бартунковой, у которой 34-я позиция в мировом рейтинге – 4-6, 3-6. Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Еще одна белорусская теннисистка Александра Соснович в матче 2-го раунда проиграла россиянке Екатерине Александровой 1-6, 4-6. Год назад чемпионкой China Open стала американская теннисистка Аманда Анисимова, победившая в решающем поединке чешку Линду Носкову. Нынешний турнир в китайской столице завершится 11 октября. Его победительница заработает 1 100 000 долларов и 1000 рейтинговых очков. И в завершение информация от партнеров. Только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.

0: Радио Брест.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.
1: Реклама.
2: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Председатель Совета Республики Наталья Качанова поздравила педагогов с Днем Учителя. Она подчеркнула, что учитель играет ключевую роль в образовательном процессе. По ее словам, миссия работников сферы образования выходит за рамки преподавания. Они помогают подрастающему поколению усвоить важные жизненные ценности, такие как доброта, честность и порядочность, а также прививают любовь к родной земле и уважение к ее истории. Успехи школьников на олимпиадах, в научной, спортивной и творческой деятельности и их постоянное стремление к новым достижениям наглядно показывают, насколько ценен труд педагогов. Наталья Качанова обратила внимание на то, что сегодня одна из главных миссий учителя – заниматься патриотическим воспитанием молодежи. По ее словам, именно школа становится тем местом, где у ребенка формируется ощущение причастности к судьбе страны. Растет уважение к богатой истории, культуре и традициям народа, а также проявляется искренняя гордость за успехи своих соотечественников. Ступеньки на лестнице педагогического успеха бывают сложными, но улыбки детей и их достижения этого стоят. Таким мнением поделилась учитель химии и биологии средней школы в деревне Большие Матыкалы Брестского района Ольга Мисько. «Мне понравилось объяснять детям мир науки, почему существует жизнь, из чего мы состоим», вспоминает первые шаги педагог. «Я окончательно поняла, что на своем месте. И коллеги замечательные, все увлеченные. До 6, до 7, а то и до 8 вечера мы проводили в школе. Кружки, мероприятия, планы. Если говорить о профессиональных принципах, то Ольга Васильевна всегда стремится раскрыть индивидуальность каждого своего ученика и поддержать его в нужный момент. В малочисленных классах сельской школы легче почувствовать, когда ребенку нужна поддержка или дополнительное внимание, и мы должны ему это дать. Только так мы можем раскрыть все стороны своей профессии. Одних знаний по предмету мало, надо стать ребенку буквально второй мамой, считает Ольга Мисько.
0: Новости.
2: В агропромышленном комплексе пресечена коррупционная схема. Оперативники БЭП Минской области выявили системные нарушения сразу в трех регионах – Минской, Брестской и Гродненской областях. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Следствие установило, что руководитель частной фирмы, специализировавшейся на ремонте техники, регулярно передавал денежные вознаграждения должностным лицам сельхозпредприятий. Взятки выплачивались в обмен на выгодные для компании решения. Выбор фирмы в качестве подрядчика, оформление подписание необходимой документации, а также обеспечение своевременной оплаты выполненных работ. Прокуратура Минской области возбудила уголовные дела в отношении 6 участников схемы. И в завершение. Физическим лицам необходимо не позднее 16 ноября уплатить налоги на недвижимость, земельный и транспортный. Плательщиками имущественных налогов в Беларуси являются более 3,5 миллионов человек. Погасить всю сумму сразу можно через мобильный банкинг, на почте или в кассе банка. Начиная с августа люди должны были получить единые бумажные или электронные извещения. Узнать сумму можно самостоятельно в ЕРИП, выбрав районную инспекцию, введя личный номер УНП. Также для получения дубликата плательщик может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Министерства по налогам и сборам или напрямую обратиться в налоговый орган по месту жительства. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5,7, днем 15-17. В Пинске ночью 7,9, днем 17-19. В Бресте ночью 7,9, днем 16-18 тепла.

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: за фейками.
1: В соцсетях впечатлительная публика на полном серьезе обсуждает жуткие истории с отравленным пробником духов. Дескать, улыбчивый парень подходит на улице и предлагает протестировать новую линию ароматов. Один вдох, и жертва лишается чувств. А когда приходит в себя, остается без банковских карт и наличных в кошельке. Сценарий, конечно, драматичный, но выдуманный. Причем давно. Слухи о ядовитых пробниках уже лет 10 гуляют в интернете и периодически напоминают о себе в разных городах и странах. А в реальности ни одного подобного случая не зафиксировано. С вами Елена Дамиева и «Охота за фейками». Поверьте, в современном мире есть вещи пострашнее городских легенд. Фальшивый телеграм-канал, маскирующийся под официальный ресурс Комитета госбезопасности, продолжает публиковать откровенную дезинформацию. Несколько дней назад пост с пафосным заголовком «Ответственности не избежит никто» фактически продублировал фейк о массовых арестах офицеров на авиабазе «Мочулищах». Дескать, всех проверим, всех найдем. Первоначально эту сенсационную новость растиражировали экстремистские ресурсы. А упоминание в поддельном канале должно было придать ей элемент правдоподобности. Впрочем, официальные источники оперативно опровергли эту ложь и призвали не вестись на провокации. Но, как говорится, Остапа понесло, и новая утка не заставила себя ждать. Правда, на сей раз почти героическая. Якобы Комитетом госбезопасности Беларуси была задержана группа, которая готовила диверсию на одном из стратегических объектов Российской Федерации. Мол, координировали из Украины, а нашу страну использовали как транзит для передачи оборудования, беспилотников и средств связи. Некоторые российские СМИ, не проверив первоисточник, тут же подхватили это сообщение. Что ж, видимо, будет полезно еще раз напомнить и моим коллегам, и всем телезрителям, что настоящий телеграм-канал комитета называется КГБ Республики Беларусь, а его фальшивый клон – КГБ Беларуси. Для привлечения аудитории поддельный ресурс долгое время брал новости о деятельности спецслужб из официальных источников. А теперь, заполучив доверие публики, не стесняясь, кормит ее фейками и вбросами. Санкт-Петербург – замечательный город, и я не сомневаюсь, что золотой осенью он особенно прекрасен. Вот только назойливая реклама приглашает белорусов не видами любоваться, а открывать в российских банках счета для якобы официальных обменников. Такие объявления появляются периодически, и суть их всегда одинакова. Меняются лишь названия городов – Питер, Москва, Смоленск, Брянск и так далее. Набирается группа желающих быстро заработать легкие деньги – и отправляется в однодневную командировку. Задание простое. В пункте назначения вы открываете счет на свое имя и передаете право распоряжаться им совершенно посторонним лицам. Тем самым, которые разводят детей и пенсионеров и остаются чистенькими, переводя их деньги на ваши реквизиты. Заметьте, не просто так в объявлении красным выделено «Ищем людей, у которых проблемы с финансами и долгами». Обещанное вознаграждение, питание и проезд для таких клиентов выглядит как манна небесная. Вот только нигде даже самым мелким шрифтом не указано, что после такой поездки вы гарантированно будете иметь проблемы с законом. Потому что отныне вы – звенья одной мошеннической цепочки. Вы становитесь дропером и соучастником преступления. Фактически продаетесь за тарелку супа и пару сотен долларов. Впрочем, только вам решать, чего стоит ваша жизнь и свобода. Фейковая щедрость аферистов не знает границ. Еще вчера они помогали старикам получить надбавку к пенсии, а сегодня предлагают семьям с детьми несуществующие субсидии на погашение ипотечного кредита. От имени государственных структур и банков мошенники размещают в мессенджерах рекламу и волшебную ссылку, которая якобы освободит вас от тяжких финансовых оков. Путь к свободе лежит через анкету, в которой следует указать персональные данные всей семьи. И не стесняйтесь, выкладывайте все подробности. Сколько детей, где работает супруг, какие цифры написаны на обороте банковской карты, заполнили. Вот и славно. Теперь можно будет списать с ваших счетов деньги, оформить микрозаймы и перепродать информацию другим преступникам. А чего вы ждали от неофициального объявления в интернете? Материальной помощи? Странно. Взрослый человек, а в небылицы верите. С вами была Елена Дамиева. Берегите себя и близких, и не позволяйте мошенникам превращать вашу тихую семейную жизнь в страшную сказку.
0: Охота за фейками.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.
2: Реклама.
3: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.

0: Или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Весна гостеприимно впустила в наш город теплый ветерок и перелетных птиц. Хочется больше гулять по знакомым улицам и районам и узнавать их историю. Прогуляемся вместе. Я рассказывала вам о том, что в 1950-80-е годы Брест активно застраивался многоэтажками. Появились новые микрорайоны за счет вхождения в черту города близлежащих деревень. В конце 60-х Брест пополнился территориями деревень Волынка, Крушина и Речица. Деревня Волынка возникла в 13 веке на торговом пути на Волынь. Отсюда ее название. С 1939 года рядом с населенным пунктом была 10-я погранзастава. Ее воины мужественно боролись с фашистами. Деревня подарила Бресту Ковельскую, Волынскую и другие улицы. А вот благодаря Крушино в областном центре появились улицы Крушинская, Верещагина, Вузовская, Васнецова. А в 1966 году учебные жилые корпусы, тогда еще Брестского инженерно-строительного института, ныне БРГТУ. Еще 50 лет назад Речица была деревней под Брестом. Теперь же это микрорайон в черте города. Он включает в себя больше двух десятков улиц и переулков, среди которых и улица писателя Смирнова. Кстати, именно там был продан самый дорогой дом в Брестской области. За одноэтажный дом с мансардой, построенный в 2005 году, заплатили тогда 185 условных единиц. Более 40 лет назад к Бресту присоединились Катинбор и Пугачева. О происхождении названия Катинбор ходят легенды. В польских документах 19 века и картах хутор назывался Катинборг. Тут построили первый госпиталь Брест Литовской крепости. В начале 20 века поместье и хутор объединились в деревню и вошли в состав Мотельской волости Брестского повета. Летом 2007-го к областному центру присоединилось 9 населенных пунктов. Аркадия, Бернады, Гершоны, Котельно-Боярская, Митьки, Мощенка, Старые Новые Задворцы, Плоска. К слову, на 2024 год последним населенным пунктом, вошедшим в состав Бреста, является деревня Козловичи. Она была включена в городскую черту в 2021 году. В рамках расширения границ города. История деревни Пугачева, которая сегодня является одним из районов современного Бреста, насчитывает не одну тысячу лет. Когда деревня вошла в черту города, жизнь проживающих в ней людей кардинально изменилась. Но об этом я расскажу в следующей программе.
0: Брест аудиогид. Поехали! Наши песни.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.

Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».

0: Точка сборки на Радіо Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске «Мечта ретро-геймера», сразу две годовщины компании Porsche, а также подробности о ракете-носителе нового поколения. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Британская Blaze Entertainment выпустила складные портативки в стиле культовых домашних компьютеров Commodore 64 и Spectrum. Оба устройства получили 4,3-дюймовых IPS-дисплея с толстенными рамками и разрешением 840 на 480 пикселей. Работают консоли на неопознанном 4-ядерном процессоре с частотой 1,2 ГГц. Commodore упакованы в похожие корпуса, но отличить их можно по цвету. Commodore 64 достался бежевым пластик, а Spectrum'у черный. Для подключения клавиатуры, геймпада и других аксессуаров предусмотрен разъем USB Type-A, а заряжается портативка через USB Type-C. Встроенного аккумулятора на 2000 мАч должно хватить всего на 3 часа автономной работы. За мобильное железо с эмулятором просят $130. Предзаказы уже открыты.
0: Точка сборки.
1: Есть ли что-то более ностальгическое, чем легендарные полоски оригинального логотипа Apple? Похоже, Porsche решили, что да. В честь двойного юбилея, 50-летия Apple и 75-летия своего участия в гонках, автоконцерн воскресил одну из самых ярких страниц истории автоспорта. На трек в Laguna Seca 3 мая вышли два болида Porsche 963 серии, полностью облаченные в ту самую радужную ливрею. Для фанатов это не просто красивый окрас, это мощный реверанс в сторону 1980 года, когда на легендарный Лиман выезжал Porsche 935 с логотипом яблочной компании. Спустя десятилетия бренды решили напомнить нам, что их сотрудничество – это не просто бизнес, а часть культурного года. Увидеть эти машины в зеле на этапе чемпионата по автогонкам – настоящий подарок для коллекционеров и эстетов.
0: Точка сборки.
1: Новейший ракетоноситель среднего класса с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем успешно стартовала в конце апреля с площадки номер 45 космодрома Байконур. Двухступенчатая ракета работает на топливной паре кислород-керосин и способна забросить до 17 тонн груза на низкую околоземную орбиту, в два раза больше Союза-2 и почти в полтора раза больше передовой китайской ракеты Long March 12. Двигатели одноразовые и не подлежат повторной эксплуатации, но благодаря увеличенной грузоподъему и облегченной конструкции, стоимость доставки 1 килограмма полезного груза на новом «Союзе» будет обходиться в полтора раза дешевле предшественника. Стартовый комплекс для ракеты построен в рамках российско-казахстанского проекта, но в перспективе Роскосмос сможет переоборудовать ее и для пилотируемых полетов. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
5: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
6: Рассрочка до 6 месяцев.
5: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251 0505. 250.

Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс». Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375 29 608 45 45.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
5: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.
2: Реклама.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наша музыка.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.
0: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: С Максайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 14 до 19 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 15-17. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 7-9, днем 16-18 тепла.
2: Реклама.

0: Получение прибыли неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 градусов. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

0: Наша музыка.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 градусов. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 градусов. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.